дочил, с 20-годишен опыт, всякий майстор и желан, углядал уто со зависть гляда гладкий отдаван, готов всякий.